Ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новый трек. Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: четверг во всех городах вещания центров М пройдут дожди. В Гродно до плюс 19, в Бресте, Витебске и Гомеле до плюс 24, в Могилеве плюс 26, в Талице 23 и тоже осадки. Пасмурно и влажно, совсем скоро аромат мокрой земли и прохлада на коже.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Центр. Made a promise when we met.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.

0: программа «Что будет далее» через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: центре первого.
1: В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с послом Сербии в нашей стране. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства. Белорусский лидер и сербский посол обсудили развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста в партнерстве Минска и Белграда. Александр Лукашенко подчеркнул конструктивный характер белорусско-сербских отношений, которые развиваются, невзирая на существующие нюансы. Президент подписал указ о производстве и обороте алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта. Документ принят в целях совершенствования действующей системы ввоза алкогольной продукции. Указом в том числе утверждены состав и положение о координационной группе по производству и обороту алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта. Утверждено также положение о порядке организации и проведении конкурсов на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции. Указом президента Дмитрий Голубев назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Владимир Беспалый назначен постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ. Во вторник на совещании с руководством Совмина Александр Лукашенко выступил с инициативой создания крупного садового хозяйства под Минском. Глава государства предложил использовать для этих целей мелиоративные земли агрокомбината «Дзержинский», отметив, что наличие рядом реки и опыта белорусских фермеров позволит полностью закрыть потребности столицы в яблоках. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Основной темой доклада стала проработка повестки предстоящей встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. В ближайшее время правительство подготовит подробную информацию по ряду вопросов, которые предполагается рассмотреть на высшем уровне. Обсуждался также ряд текущих вопросов, в том числе касающихся социально-экономического развития страны. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
6: Центр. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
7: Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В четверг во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. В Гродно до плюс 19, в Бресте, Витебске и Гомеле до плюс 24, в Могилеве плюс 26, в столице 23 и тоже осадки. Пасмурно и влажно, совсем скоро аромат мокрой земли и прохлада на коже.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: мы получили радио, а с ним телевидение, потом Wi-Fi, Bluetooth, 5G, в общем, все, что относится к связи. День работников радио, телевидения и связи отмечается сегодня, так что с праздником нас, ну и, конечно, коллег мы поздравляем. Отдельный горячий привет нашим главным друзьям, которые ближе всех к телеканалу ОНТ. Ну и праздничный розыгрыш подарков в эфире уже запланирован. Чтобы ничего не пропустить, советую подписаться на наши соцсети, на наш телеграм-канал Центр-ФМ, и тогда будешь в курсе, когда все стартует. Ну и, конечно, в эфире я также все проанонсирую. Попозже будем разыгрывать фирменный мерч, пока о музыкальных планах, а впереди Боб Синклер. Команда Chainsmokers. А еще Кельвин Харрис и Касабиан. Распечатали наше бодрое утро. Ну и погнали.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
1: Белорусский трек.

бы посмотреть, что в столице на дорогах происходит, а движение плотное на 5 баллов в эти минуты, ничего необычного. Сложности по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова, 9 минут, время проезда. По проспекту Независимости от Янки Купалы до площади Победы 8 минут. Есть скопление автомобилей по Долгиновскому тракту от Орловской до Пригородной, а также по Якуба Колоса от Белинского до Калинина. Сложности на Леонида Беды от Некрасова до Сурганова, по Шаранговича от Сухаревской улицы до Максима Горецкого и по проспекту Дзержинского от МКАД до Сергея Есенина.

Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Центр FM.

сингле «Красавчик» взял хитец 80-х группы New Shoes, потом взял свой инструментал 2000-х, все это соединил, пригласил вокалистку Кайзу, и появился новый танцевальный хит «I Can Wait». Ну а далее о другой нетленке в новом формате в рубрике «Рестарт». Рестарт. «Дан» входит в число популярнейших треков британских поп-рокеров «Дюран Дюран». Родилась песня в 90-е вместе с так называемым «свадебным альбомом». Пластинку так назвали, потому что на ее обложке красуются фото родителей музыкантов в день их свадеб. А вот песня «Come on Down» посвящена другому близкому человеку. Фронтмен группы Саймон Ле Бон писал текст для своей жены Ясмин в качестве поздравления на день рождения. Стоит отметить, жена у него красотка мирового уровня. Одна из самых высокооплачиваемых моделей 80-х.

можно перевести как «потерять себя». Песня для всех, кто влюбляется в первый раз, ведь когда это происходит, ты раскрываешь душу, теряешь самообладание. Так «Le Bon» объясняет суть трека. Ну а по-новому хит 30-летней выдержки интерпретировал Стефри Роланд. Он ремикс-мейкер, саунд-продюсер, который пробует себя в разных направлениях. В случае с легендарным хитом решил, что легкий ломаный ритм и красивый женский вокал освободят.

0: Прекрасный от Дорошевича до проспекта Машерова. И по проспекту Независимости от Янки Купалы до площади Победы скопление автомобилей. Ну и стоит напомнить, что сегодня днем снова в связи с репетицией праздничных мероприятий будет кое-где перекрываться движение. Об этом обязательно мы сообщим, мы будем информировать в течение дня. Ну а что нам не помешает, это абсолютно точно, так это слушать музыку Skytech «All I Wanna Do» впереди. Встречай Медузу. И услышим Faceless. Все это будет обязательно после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что ответственные телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуются весомым авторитетом в стране и за ее пределами. Белпочта проводит акцию «Поздравь родных и близких с праздником Победы» с 7 по 9 мая. Принять участие может любой, для этого нужно приобрести простую почтовую карточку в местах проведения акции, заполнить ее и указать точный адрес получателя. Отправлять такие поздравления можно ветеранам, родным, друзьям и близким. Открытки будут доставлены адресатам совершенно бесплатно в любой населенный пункт Беларуси. Беларусь и Египет наращивают экономический диалог. В Минске прошло заседание совместной торговой комиссии. В пленарном заседании приняли участие министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и министр инвестиций и внешней торговли Египта. Обсудили развитие промкооперации и торговли инвестпроектов. Во Дворце Республики прошло торжественное собрание и праздничный концерт «Подвиг отцов. Гордость потомков». В зале ветераны войн и труда, представители духовенства, общественных объединений, политических партий, делегации из регионов. Кульминацией вечера – масштабный концерт, где документальная хроника переплелась с современными технологиями. Минск активно готовится к празднованию Дня Победы, и программа на 9 мая впечатляет. В 11 часов вечера небо по традиции раскрасит яркий салют. Минчане будут наблюдать за ним сразу с 6 точек. Своеобразная кульминация праздника наступит после того, как отзвучат последние залпы фейерверка. Минчане вместе споют легендарный День Победы. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я, Александра Ашанова, хорошего дня.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: неравнодушным к теме экологии. Стоит поискать материалы для будущих нарядов в лесу. Бельгийские исследователи представили первую в мире обувь из грибов. Разработали новые экспериментальные ботинки, целиком состоящие из мицелия, то есть вегетативного тела гриба. Это концептуальный объект, призванный показать, что в настоящее время возможно сделать с помощью этого материала. Он отражает, как можно выращивать и обрабатывать материал, созданный из микроорганизмов, придавая функциональную трехмерную форму. Ну, так объясняют авторы разработки.
1: Значит, хорошие сапоги надо брать.
0: Да, но пока прототип этой обуви не подходит для показа на подиуме или для продажи. Но все же в недалеком будущем эксперты планируют увидеть более жизнеспособные модели перерабатываемых ботинок из грибов. Я больше скажу. Тут наша белорусская школьница еще в прошлом году показала, что грибы подходят для создания сумочек. Уникальную технологию она разработала, будучи выпускницей средней школы, научилась получать биокожу из чайного гриба. Пока гостила у бабули, изучала вот эту субстанцию в банке, потом высушила и обнаружила, что материал прочный и вполне может заменить эко-кожу. А там и ремни, и сумки, и кошельки можно делать. И, кстати, получила премию за эту инновацию. Ну а как косметику из грибов делают? Да, вот используют грибные экстракты для увлажнения, омоложения, словом, для красоты нашей кожи. И что получается? Обувь, аксессуары, косметика. Девчата, нам получается, чтобы сберечь экологию, шопиться нужно. В лесах собрала полная лукошка и...
2: Ну вот тебе на сапоги и на помады.

Рыбку. То, что казалось запутанным вчера, сегодня видится с высоты птичьего полета. Ну, потому что сегодня символ дня Орел. День энергетически насыщенный, сильный. Его считают временем побед. Этот четверг просто создан для бурной деятельности. Ну, конечно, на убывающей луне порхать и возвышаться сложнее, но если не распыляться на ерунду, а сконцентрироваться на самой важной цели, то повод для гордости собой обязательно появится. Личности, обладающие активными, решительными, такими пробивными чертами характера, могут сегодня прям взлететь.

0: исторических личностей. Вполне вероятно, на пороге появится муза. Так что готовься к потоку вдохновения. Ну и это, кстати, потому что сегодня в эфире Центр ФМ твой креатив, фантазии очень пригодятся. Мы же празднуем День радио и в честь этого разыгрываем подарки. Ну и будет творческое задание очень скоро. Настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал Центр ФМ.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняв «Яскрава». У колекції упригаженні со сребра, натхненне родними символами. «Яскрава» – гэта сучасний погляд на белоруську жаншину. Яна з упевненістю глядіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца до своєї радзімы. «Яскраве моє життя, яскравая я». Подрабязней на сайті zika.by і по телефону 8029-324-6666.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Центр ФМ.

0: making a fire.
1: Погода на Центр-ФМ.
2: Ну и сегодня, кажется, принесет только Гомель. Здесь без существенных осадков и до плюс 30. В Бресте 26, в Могилеве 28, в Витебске 25, в Гродно 22 градуса, в Минске 24-26 со знаком плюс. В этих городах переменная облачность, кратковременный дождь и грозы.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

центре продолжает Lost Frequencies, который утверждает, что любовь — это единственная стоящая вещь. Вот ее, эту любовь, сегодня и можно в полной мере продемонстрировать нам, радиостанции Центр ФМ. Напомню, что в Беларуси сегодня отмечается День работников радио, телевидения и связи, так что парочки комплиментов и добрых пожеланий мы уж точно заслужили услышать и прочитать в нашей телеге. Но не торопись, вот-вот в телеграм-канале Центр ФМ появится конкретное задание, специальный пост для розыгрыша. Вот тогда-то ты и сможешь не просто нас поздравить, но и блеснуть своим креативом и в перспективе получить за это от нас эксклюзивный мерч. Все подробности очень скоро. Пока праздничный эфир продолжает Vintage Culture. А также Тимми Трампет. И очень скоро здесь Арбат и Джузеппе Отавиани. Бодрого утра тебе! Центр ФМ.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: Белорусский трек.

0: Флешбэк.
1: Я даже долго не думала, кого сделать героем сегодняшней рубрики. А сегодня у нас Александр Попов. Ну, конечно, не тот, благодаря которому мы сегодня отвечаем День радио, но тоже известная персона в музыкальной сфере. Диджей, музыкальный продюсер с мировым именем. Не единожды попадал в топ-150 лучших диджеев планеты по версии DJ Mag. За свою карьеру выпустил несколько альбомов, более 200 релизов, которые собрали десятки миллионов прослушиваний на Spotify. Отыграл более чем в 40 странах мира на 5 континентах. И, конечно, успел записать огромное количество успешных совместных работ со звездами первой величины. Среди них Армин Ван Бюрен, Даш Берлин, Космик Гейт, Пол Акинфолд. Да и в тандеме с нашими белорусскими продюсерами он звучит в радиоэфирах. Ну а в 2011-м Александр Попов сработался с Леонидом Руденко, и парни выпустили коллабу «Stranger». Вот предлагаю ее и вспомнить.

0: Нерешительные. Нет, не Vintage Culture, чей трек сейчас звучит в эфире, а перевод композиции, которая доносится из твоих динамиков. Week называется работа. Ну, такого состояния никому не желаю. Все-таки побольше решимости, энергии, заряда тебе в этот четверг. Ну и продолжаем поддерживать тебя. Морально-музыкальную помощь нам гарантируют Deadmau5 и Wolfgang Gartner. А еще, ребята, Disclosure. А также Мугуай. Сначала новости узнаем, а потом опять к музыке.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления народному артисту России Владимиру Бортко в честь его 80-летнего юбилея. Об этом проинформировала пресс-служба белорусского лидера. Вы внесли значимый вклад в развитие современного кинематографа. Созданные вами произведения, наполненные оригинальными замыслами и смелыми художественными решениями, стали заметным событием в искусстве, нашли отклик в сердцах миллионов зрителей разных поколений, говорится в поздравлении. Предприятие МТЗ Холдинга представит свою продукцию в рамках экспозиции Министерства промышленности на международной специализированной выставке «Металлообработка-26». Она пройдет в Москве с 12 по 15 мая. Белорусы покажут новейшие станки в действии. Металлообработку продемонстрируют в режиме реального времени. Новое оборудование, а также различные виды востребованной продукции привезут на форум «Гомельский завод станков и узлов», «Аршанский инструментальный» и другие. Минчан и гостей столицы приглашают провести 9 и 10 мая в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Организаторы обещают насыщенные события на свежем воздухе, которое объединит атмосферу памяти, гордости и семейного единства. Для посетителей подготовлены тематические зоны, концертная площадка, активности для детей и живописные локации для отдыха. Ко второму международному форуму союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» готовится в Бресте. Первый прошел в юбилейный год победы советского народа над захватчиками в Волгограде. Город над Бугом – следующая точка памяти. Здесь встретятся представители 20 стран мира. Брест первым принял удары врага в 1941 году. С 21 на 22 июня на этой земле традиционно вспоминают героев. В эти даты в легендарной цитадели также развернутся сразу несколько локаций с тематическими секциями для международных гостей. Представители Оргкомитета Союзного государства на месте обсудили детали подготовки к знаковому событию. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятия холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником. 81-й годовщины Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: потому что мы пилоты. Небо наш родимый дом. Первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки потом. Первым делом самолеты.
2: Ну, а девушки?
0: А девушки потом.
3: С Днем Победы!

0: Ньюсмейкеры.
1: Судя по последним новостям, уже не обязательно лететь в Майами или на Ибицу, чтобы оторваться под сет мирового диджея. 3,5 часа самолетом и все. Организаторы Гран-при Формулы-1 в Азербайджане начали раскрывать детали развлекательной программы будущего этапа и объявили первого хедлайнера. Им стал один из самых востребованных электронных артистов мира Кельвин Харрис.

Формулы-1 уже указана стоимость абонементов 659 евро. Конечно, такая кусачая стоимость. Но, возможно, кто-то действительно фанат, который готов подкопить деньжат и отправить

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: удовольствием поздравляем. Фирменный мерч от радиостанции «Центр ФМ» достается тебе, Артур. Завалил нас посланиями, но сегодня прям стремительно шел к победе. И еще один подарок у нас отправляется Инне за сообщение. Родные радиоведущие, райской радости, романтичных рабов и радостных рекордов. Ну, мы посчитали, что романтичные рабы — это как раз-таки мы, сотрудники радиостанции, которые в хорошем смысле трудятся и посвящают себя, свою душу, вкладывают в то, что мы делаем. Так что еще раз поздравляем вас, Инна. За эфиром свяжемся, расскажем, как забрать подарки. Но на этом не все. День радио продолжается, и розыгрыши в том числе. В следующем часе будет еще одно задание в эфире.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Белорусский трек.

0: Настоящее лето продолжается сегодня в Гомеле до плюс 30 в этом городе и без существенных осадков. В Могилеве 28, в Бресте 26, в Витебске 25, в Гродно 22 градуса, в Минске до 26, а вот здесь уже переменная облачность, кратковременный дождь и, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

сказали Дип Диша и Королева. Ну и я, конечно же, Полина Говоровская, в очередной раз приветствую всех на Центр ФМ настроенных. Продолжаем вместе радоваться и отмечать День радио. Отмечаем и в Беларуси 7 мая, ну еще и День телевидения и связи. Поэтому всех причастных, конечно же, с праздником. И обещанный розыгрыш обязательно сегодня будет. Еще один в дневном эфире. Ну, я уж не говорю про вечерний эфир, когда ворвется в студию Глеб Глебов. Но пока еще есть целый час, чтобы мы успели кого-то из слушателей порадовать нашим фирменным

0: годы. Но пока немного о музыкальных планах. Joey Corey с треком Devotion впереди. Обещают быть, видишь, House Mafia. А еще известный метатель тортов Стив Аоки. Вот мог бы сегодня десертом праздничным метнуть и в наш адрес.
1: Этот ход не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ. Белорусский трек.

Песни, которые действительно звучат незамысловато и надолго застревают в голове. И есть одна такая композиция, которая позволила радиостанции Центр ФМ в свое время установить рекорд. И вот как раз сейчас прозвучит вопрос, связанный с этим рекордом. Правильно ответивший человек, у нас фирменный мерч от радиостанции Центр ФМ получит. Мы сгенерируем число, выберем победителя. Но для начала нужно же задание озвучить в эфире. Ответы будут приниматься у нас на смс-портале 9107. Телефоны подготовили? Все, теперь вопрос. В сентябре 2018 года нами был установлен национальный рекорд по наибольшему количеству повторов одной музыкальной композиции в эфире за сутки. Одна и та же песня на репите прозвучала 356 раз. Проела уши очень многим. Но зато мы получили отметку о рекорде в Национальном реестре Беларуси. Что это за песня, с которой Центр ФМ стал рекордсменом? Сейчас прозвучат три музыкальных фрагмента. У каждого свой номер. Вот цифру трека и отправляй смс-кой на 9107. Готовы?

0: номер 3.
1: Напомню, номер смс-портала 9107. С какой же песни радиостанция Центр ФМ попала в Национальный реестр Беларуси и установила рекорд? Удачи!
2: Белорусский трек.

Здесь встретятся представители 20 стран мира. Брест первым принял удар врага в 1941 году. С 21 на 22 июня на этой земле традиционно вспоминают героев. В эти даты в легендарной цитадели также развернутся сразу несколько локаций с тематическими секциями для международных гостей. Пресс-служба Национального кадастрового агентства сообщила о завершении кадастровой оценки земель общественно-деловой зоны в Беларуси. Специалисты провели масштабную кадастровую оценку земель по всей стране в период с января прошлого года по апрель текущего. В рамках работ были охвачены 200 городов и поселков городского типа, 22 973 сельских населенных пункта, а также 118 районов. С 11 мая в Могилеве начнется сезон плавных работ по подготовке теплосети к новому отопительному сезону. Об этом проинформировала РУП «Могилевэнергия». Филиал «Могилевской тепловой сети» сообщает, в связи с плановыми работами с 11 по 21 мая будет отсутствовать горячее водоснабжение в зоне теплоснабжения котельной номер 1. МЧС предупреждает белорусов о сложных погодных условиях. На большей части территории Беларуси ожидаются грозы. Днем местами прогнозируются обильные ливни и шквалистое усиление ветра. Порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по юго-востоку страны достигнет плюс 30. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятия холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщины Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Рекорд FM. Кстати, если верить источникам, в прошлом он телеведущий, так что двойной праздник у диджея. Этот британский пострел везде поспел, и в приемнике, и в телевизоре. Ну а его радиошоу мы слушаем по средам на центре. Сегодня у нас уже четверг, а значит стараться будут Федели Грант и Джон Дигвит. Все подробности, как всегда, на сайте centrfm.by и в нашем телеграм-канале Центра, где мы анонсируем все выходящие в эфир подкасты. Ну а далее здесь Джон Саммит и Чейнсмокерс. А еще Сирил. Марк Найт обещает быть. И узнаем о событиях в нашей стране прямо сейчас.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».

Александр Лукашенко сегодня вручит государственные награды. И в преддверии праздника Великой Победы существует особая традиция чествовать людей, которые своим трудом, службой и поступками заслужили уважение страны. В Бресте готовится ко второму форуму союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Первый прошел в юбилейный год победы советского народа над захватчиками в Волгограде. Город над Бугом. Следующая точка памяти. Здесь

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

0: Эфире продолжается Миверджи, ностальджа. Я тоже, если честно, люблю ностальгировать и периодически вспоминаю, каким было радио в моем детстве. А оно было менее доступным в плане связи. Не потому, что ведущие не хотели общаться со своими слушателями, но просто сложнее было. Чтобы, например, твое сообщение зачитали в эфире, нужно было от руки написать письмо и отправить его по адресу, чтобы до редакции все дошло, и там уже разбирали эту почту. Чтобы поучаствовать в каких-то розыгрышах и конкурсах, только дозваниваться в эфир нужно было по-другому никак. То ли дело сейчас. СМС-ку на короткий номер отправил, и все, ты в игре. Вот прямо сейчас у нас продолжается розыгрыш фирменного мерча от радиостанции Центр ФМ. День радио все-таки сегодня отмечается. Я с удовольствием повторю задание. Вдруг только что кто-то присоединился и очень хочет побороться за подарок. А будет вопрос, 3 музыкальных фрагмента, и нужно будет на 9107 отправить свой вариант. Вопрос следующий. В 2018 году нами был установлен национальный рекорд по наибольшему количеству повторов одной музыкальной композиции в эфире за сутки. То есть одна и та же песня на репите прозвучала в эфире 356 раз. И мы попали в национальный реестр Беларуси. Официальные рекордсмены. Так что же это за песня, которая помогла нам стать рекордсменами? На 9107 отправляй порядковый номер музыкального фрагмента, который ты считаешь верным. А вот и варианты.
1: Номер

имя, ну, точнее, последние цифры телефона того, кто отправил смс-ку с правильным ответом. Таких было, конечно, очень много. Вопрос был следующий. В 2018 году нами был установлен национальный рекорд по наибольшему количеству повторов одной музыкальной композиции в эфире за сутки. Одна и та же песня на репите прозвучала

0: Ну а был еще и такой вариант.
1: Номер 3.
0: Это дебютный сингл греческого музыкального продюсера «Принц Карма». В 2018 году вышла композиция. Ну, название поэтическим соображением озвучивать не буду. Там есть слово с вопросиками. Тем не менее, вот эта мелодия звучала очень долго в течение дня. Причем представители национального реестра осматривали непрерывную видеозапись, проверяли, кто делал подобное во всем мире. Оказалось, что никто. Ну и документ о попадании в реестр национальных рекордов Беларуси висит у нас на радиостанции.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит. Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Русский трек.

0: диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ.
1: Новый трек.

0: на связь, поучаствовали в розыгрышах, и, к сожалению, даже не все сообщения успела озвучить. Вот, например, Андрей, ну, не в телегу, а на наш СМС-портал писал «Радио разговорного рейтингового расколбаса». Именно так он нас назвал, и за это спасибо. Ну и абоненты МТС 6268, последние цифры, тоже спасибо за поздравления. А сейчас о другом.
1: Погода на Центр-ФМ.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: И сегодня в Гомеле плюс 30, так еще и без осадков. В Могилеве 28, в Бресте 26, в Витебске 25, в Гродно 22 градуса, в Минске до 26, и везде переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: Новости.
1: Белорусы гордятся своими трудовыми достижениями, но при необходимости готовы встать на защиту страны с оружием в руках. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград перед Днем Победы, сообщает Белта. Президент отметил, что страна, потерпевшая каждого третьего жителя в годы Великой Отечественной войны, разрушенная и сожженная, но не сломленная вместе с другими народами Советского Союза, освободила мир от нацистской угрозы. Беларусь и Египет наращивают экономический диалог. В Минске прошло заседание совместной торговой комиссии. В пленарном заседании приняли участие министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и министр инвестиций и внешней торговли Египта. Обсудили развитие промкооперации, торговли и инвестпроектов. Во Дворце Республики прошло торжественное собрание в праздничный концерт «Подвиг отцов. Гордость потомков». В зале ветераны войны и труда, представители духовенства, общественных объединений, политических партий, делегаций из регионов. Кульминация вечера – масштабный концерт, где документальная хроника переплелась с современными технологиями. Минск активно готовится к празднованию Дня Победы. Программа на 9 мая впечатляет. В 11 часов вечера небо по традиции раскрасит яркий салют. Минчане будут наблюдать за ним сразу с 6 точек. Своеобразная кульминация праздника наступит после того, как отзвучат последние залпы фейерверка. Минчане вместе споют легендарный День Победы. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление о распределении квоты на ввоз электромобилей в Беларусь на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Постановление предусматривает распределение тарифной квоты на ввоз в Беларусь электромобилей между юридическими и физическими лицами. Новости компаний. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!
1: Дождливым вечером, вечером, вечером, когда пилотам скажем прямо делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бьюрен и Skytech выпустили трек «She's a Freak». Армин Ван Бьюрен объединился со Skytech для записи композиции «She's a Freak». Релиз вошел в сборник «Estate of Trance 2026», выпущенный в честь 25-летия серии. Трек сразу задает плотный грув. В нем заметно влияние тек-хауса, запоминающийся хук делает трек узнаваемым на фестивалях. Армин уже тестировал композицию на «Ультре» и «Коучелла», где она получила положительный отклик. Skytech известен своими фестивальными работами. Подход обоих продюсеров сделал аранжировку точной и эффективной. Слушаем.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно до плюс 19, в Бресте, Витебске и Гомеле до плюс 24, в Могилеве плюс 26, в столице 23 и тоже осадки. Пасмурно и влажно. Совсем скоро аромат мокрой земли и прохлада на коже.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений. Белорусский трек.

Звуки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды. Среди получивших награды есть сотрудники силовых структур. Александр Лукашенко подчеркнул, что эти люди всегда остаются на службе. Каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга, подчеркнул президент. Глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил Дворец спорта с 60-летием со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба НОК. Глава НОК подчеркнул, что за более чем 50 лет существования Минский дворец спорта превратился в один из ключевых спортивно-зрелищных центров столицы. Ко дню работников печати, радио и телевидения журналистов чествовали в столичном департаменте охраны МВД. Освещение в интернете, лучшие фото и видеоматериалы, работы с искусственным интеллектом. Жюри получило 200 заявок. Каждый из них иллюстрирует работу сотрудников внутренних дел с разных сторон, в числе лучших дирекций интернет-вещания телеканала ОНТ. МЧС предупреждает белорусов о сложных погодных условиях. На большей части территории Беларуси ожидаются грозы. Днем местами прогнозируются обильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по юго-востоку страны достигнет 30 градусов. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятия холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!
1: Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой.

0: когда приходит почта полевая, солдат теплом да легким обогрев. Когда приходит почта полевая, солдат теплом да легким обогрев. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца. Морозом и жарою опаленный, 4 года шел войной боец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. А следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой.
1: С Днем Победы!

Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр ФМ.
1: Танцевальное радио. Центр ФМ.
2: Новый трек.

стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: прогноза погоды и лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В четверг во всех городах вещания центров М пройдут дожди. В Гродно до плюс 19, в Бресте, Витебске и Гомеле до плюс 24, в Могилеве плюс 26, в столице 23 и тоже осадки. Пасмурно и влажно, совсем скоро аромат мокрой земли и прохлада на коже.
3: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Белорусский тренд.

0: Центр FM.
1: Легендарный хит. Абитуманов! И Веня Комбиго!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира

0: Новости.
1: В Беларуси снова ввели квоты на льготный ввоз электромобилей. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документом установлен лимит на текущий год – не более 20 тысяч машин. Физлица смогут ввести по льготной схеме 6200 электромобилей, юрлица – 13800 автомобилей. А льгота действует только для граждан Беларуси с постоянным проживанием в стране. При продаже или передаче электромобиля резидентам России потребуется доплатить утильсбор и НДС. В Беларуси предложено закрепить обязанность участвовать в переписи населения на уровне закона. Как рассказали в Национальном статистическом комитете, это позволит повысить ответственность и сознательность граждан при предоставлении достоверных данных. Беларусь готовится отметить День государственного флага, государственного герба и государственного гимна. В Минске на площади государственного флага в 11 утра начнется торжественный ритуал чествования государственных символов. Также по улицам Минска пронесут самый большой флаг страны. Движение по проспекту Победителей будет ограничено 10 мая с 9:45 утра до 12 часов. Коснется ограничение участка от проспекта Машерова до улицы Орловской. Это связано с проведением мероприятия, приуроченного ко дню государственной символики. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. И в завершении первые открытые автомобильные соревнования среди женщин Беларуси пройдут 14 мая на базе ДОСААФ. Участие примут 24 команды, две из которых представляют Россию. Победители и призеры будут награждены медалями, кубками и ценными призами. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

0: о девушке
1: потом. Первым делом самолеты. Ну, о девушке.

0: потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки потом. Первым делом самолеты.
2: Ну, а девушки?
0: А девушки потом.
3: С Днем Победы!

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре.

0: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные. Довольственные товары от 5 рублей. Сайт Кирмашбай, телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

0: Завтра без дождя будет в Гомеле. Кстати, в городе над Сожем сохранится жаркая погода, плюс 25-27. В остальных городах вещания Центр ФМ немного похолодает, ожидаются осадки. В Бресте плюс 13-15, в Гродно плюс 11-13, в Витебске от 10 до 12 градусов тепла, в Могилеве плюс 14-16. В столице завтра также похолодает, плюс 10-12, облачно и ожидается продолжительный сильный дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Би Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Во Дворце Республики в Минске состоялось торжественное собрание и концерт мастеров искусств, посвященных Дню Победы. Основная идея мероприятия – показать преемственность поколения и сохранение исторической памяти. Акцент сделали на личных историях, чувствах и переживаниях людей, чьи судьбы затронула война. В фойе Дворца Республики разместилась тематическая выставка, организованная Белорусским музеем истории Великой Отечественной войны. В этом году в центре внимания – женщина и ее роль, вклад в достижение Великой Победы. Инфляция в Беларуси по итогам первого квартала текущего года замедляется. Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Роман Головченко на расширенном заседании правления. Оценивая основные результаты 3 месяцев, можно говорить о стабильной работе банковской системы. Идет устойчивое наращивание долгосрочной ресурсной базы банков, спрос на кредитные ресурсы со стороны населения и экономики удовлетворяются в полном объеме, заявил Роман Головченко. Цены за квартал выросли на 1,6%. Процента при прогнозе в 2,5%. Учитывая замедление инфляции, регулятор планирует рассмотреть вопрос о снижении ставки рефинансирования на заседании правления, которое пройдет в июне. Регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем Белавия планирует восстановить с 22 мая. В Объединенных Арабских Эмиратах регулярные рейсы из Беларуси не летают с начала марта, когда обострился конфликт на Ближнем Востоке. Сейчас же в авиакомпании уточнили, что рейсы появятся в расписании, если будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов. На первом этапе рейсы в Объединенные Арабские Эмираты будут летать 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. 9 мая поезда в Минском метро будут ходить чаще. На Московской и Автозаводской ветках с 9 утра и до 11 часов поезда будут прибывать каждые 5 минут, с 11 до полуночи каждые 4 минуты. На Зеленолужской линии в утренние часы интервал составит 7 минут, затем 6. Из-за массовых мероприятий возможно временное закрытие входа и выхода на станции Площадь Победы, а также на некоторых других станциях. Пассажирам рекомендуют заранее приобретать жетоны или проездные, либо оплачивать проезд банковской картой. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. И в завершении в Беларуси начали штрафовать за продажу и покупку первоцветов. Многие из них занесены в Красную книгу. Среди них подснежники, пролески, печеночница благородная и черемша. Экологи напоминают, срывать такие растения в лесах и парках запрещено. За незаконный сбор, хранение, покупку или продажу краснокнижных растений предусмотрены крупные штрафы. Для физлиц до 1350 рублей, для ИП 6750 рублей и для юрлиц 22,5 тысячи рублей. Кроме того, сами цветы подлежат конфискации. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым,

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но бороду не бросали.

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

0: еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.
1: С Днем Победы! Центр FM.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Армин Ван Бьюрен и Skytech выпустили трек «She's a Freak». Армин Ван Бьюрен объединился со Skytech для записи композиции «She's a Freak». Релиз вошел в сборник «State of Trance 2026», выпущенный в честь 25-летия серии. Трек сразу задает плотный грув. В нем заметно влияние тек-хауса, запоминающийся хук делает трек узнаваемым на фестивалях. Армин уже тестировал композицию на «Ультре» и «Коучелла», где она получила положительный отклик. Skytech известен своими фестивальными работами. Подход обоих продюсеров сделал аранжировку точной и эффективной.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.

ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Завтра без дождя будет в Гомеле. Кстати, в городе над Сожем сохранится жаркая погода, плюс 25-27. В остальных городах вещания Центр ФМ немного похолодает, ожидаются осадки. В Бресте плюс 13-15, в Гродно плюс 1.

0: 11-13. В Витебске от 10 до 12 градусов тепла, в Могилеве плюс 14-16. В столице завтра также похолодает, плюс 10-12, облачно и ожидается продолжительный сильный дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну, просто невероятно приятно и волнительно одновременно в такой прекрасный праздник, день радио, день телевидения и связи, еще и выходить в радиоэфир в первый свой день после отпуска, собственно, это дорогое стоит. Всем и каждому большие-большие приветы, и, конечно, еще раз в очередной, наверное, тысячный или пятитысячный я поздравляю всех и каждого причастного, ну, а это, собственно, всех нас, потому что в любом случае, так или иначе, все мы слушаем радио, все мы смотрим телек и, конечно, пользуемся связью. 16 часов и 4 минуты. Белорусская столица, Центр ФМ. Приветствую тебя, Глеб Глебов. Меня зовут. До 8 часов вечера, как и обычно, я в полном твоем распоряжении. Ну и, конечно, лучшую музыку мы слушаем здесь вместе. Lose My Mind от Дон Толивер и Доджа Кэт впереди. Сэм Фелд впереди также. И будем слушать Culture Beat, а именно трек под названием Mr. Wayne в рубрике «Легендарный хит». Все это ждет тебя в ближайшее обозримом будущем, в ближайшее время. И, кроме этого, конечно, еще будем играть и разыгрывать приятности.
1: Центр FM.

0: Only Tonight. Вот такая вот прекрасная музыка от Sam Feld. Только что поджидал нас в эфире. Я напомню, поддержать трек лайком ты можешь на сайте centrfm.by. Туда заглядывай, там голосуй за любимую музыку, лайкай ее, а также, естественно, авторов. И, конечно, составляй свой топ-20, CentrFM топ-20 каждую пятницу в 5 вечера. Не пропускай также, конечно, в эфире. Мы же двигаемся дальше. 16 часов 9 минут в белорусской столице. Лучшее, все самое лучшее из мира топовой музыки для тебя припасено впереди. А это Алесса и Пендулум. Здесь диджей Куба и Нейтан. Здесь Джеймс Картер и другие топовые имена. Встречаем их и слушаем.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 207 72 00.
5: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
7: Белорусский трек.

0: 16:29 минут белорусской столицы. Четверг, 7 мая на календаре. День работников радио, телевидения и связи отмечаем мы сегодня. Уважаемые коллеги, позвольте поздравить вас еще в очередной раз. Работа у нас разная. Кто-то в кадре, кто-то у микрофона, кто-то тянет километры кабелей и настраивает серверы. Но цель одна – объединять людей и делать их, несомненно, счастливыми. И пусть работа приносит только радость, техника не капризничает, но в эфире и в личной жизни будет как можно меньше помех. Классных нам эфиров и надежного коннекта с миром и друг другом. Центр FM по-прежнему на связи, как всегда, с топовой музыкой про Spike Lee. И только что в эфире Free Your Mind называется этот трек. Дальше, после новостей, много хорошей. Здесь появится непременно и обязательно проект Disclosure. Кроме этого, Galantis и David Guetta. Будем слушать Арманда Ван Хелдена и другие топовые имена появятся.
1: Новости.
2: Почти 1700 литовских фур покинули Беларусь, об этом заявил председатель Госпогранкомитета Владимир Орловский. По его словам, осталось чуть более 200 автомобилей, около 12% от первоначального количества. В течение мая этот вопрос подойдет к завершению, заявил Орловский. В Беларуси хотят создать статистический регистр населения. Предусматривается снизить до 15 лет возраст респондентов, которые могут самостоятельно представлять первичные статистические данные о себе. Это поможет обеспечить полноту охвата всего населения Беларуси переписью населения. Планируется, что в пробной переписи населения в 2027 году примут участие 15 тысяч человек. Основная кампания по переписи пройдет в 2029. Столичная милиция перейдет на усиленный режим работы накануне Дня Победы. Правоохранители нацелены на помощь гражданам, их защиту и предотвращение возможных нарушений. Основные торжества развернутся у Дворца спорта и на Площади Победы. Вход для зрителей организуют через 5 и 11 контрольно-пропускных пунктов. Соответственно, для отдельных категорий граждан предусмотрены специальные проходные с оранжевыми тентами. 9 мая в центре Минска временно запретят парковку и перекроют движение. Ограничение вводится с 7 утра и до 8 вечера, сообщили в ГАИ. Движение закроют на бульваре Мулявина от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка и обратно, а также на самой улице Золотая Горка. Будет полностью запрещена остановка и стоянка автомобилей. Кроме того, в районе Площади Победы движение ограничат ориентировочно с 12:30 до 20:00. Исключение сделают для общественного транспорта, но и его перекроют в 16:00. Также 10 мая в воскресенье из-за шествия, посвященного госсимволам, с 10 утра и до полудня перекроют проспект Победителей от проспекта Машерова до улицы Орловской. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником, 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. И в завершении Белавия отменила несколько рейсов в Москву и обратно, запланированных на сегодня. Такое решение было принято в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства над московским аэропортом Внуково. Отмена коснулась сегодняшних рейсов с вылетом из Минска и Гомеля. Пассажирам отмененных рейсов предложено обменять билеты с вылетом на ближайшие даты или оформить возврат стоимости. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

0: 16:40. Белорусская столица, как всегда, в эфире Центр FM. Только самая классная, яркая, солнечная музыка. If You Want называется этот трек от проекта Касизм и Dark Deli. И много другой классной мы ждем впереди. А еще я напоминаю, что не иначе, как сегодня, 7 мая, мы отмечаем прекраснейший праздник. День работников радио, телевидения и связи. Еще раз мои самые искренние поздравления и пожелания всего самого наилучшего всем и каждому, кто к этому причастен. Ну и, конечно, сегодня. Поэтому замечательному случаю мы дарим подарки. Делаем это с огромным удовольствием, радостью, ну а заодно еще и вспоминаем любопытные факты из мира радио, телевидения и связи. Как раз сейчас пришло время разыграть очередной классный подарок, а именно кепку, брендированную майку Центра FM и много-много хорошего настроения вместе с ними, которые, собственно, эти подарки и приносят. Для того, чтобы его получить, этот подарок, достаточно ответить на очень-очень простой мой вопрос, который я прямо сейчас для тебя и озвучу. Итак, давай-ка заглянем в историю немного и вспомним, ну, из ее страниц, конечно, когда, в каком именно году состоялась первая в мире передача радиосигнала. Да, в каком году состоялась первая в мире передача радиосигнала? У меня есть варианты ответов. Вариант А — это 1892 год. Вариант Б — это 1895 год. И вариант В — 1896 год. Как ты думаешь, какое будет мнение? Выбирай цифру, отправляй на короткий номер 9107. Именно вариант А, вариант Б или вариант В, по твоему мнению. Собственно, победителем он станет у нас сегодня... обладатель 7-го по счету СМС в нашей базе общих СМС-ок. Все просто, только лишь потому, что сегодня 7 мая на календаре. Итак, 7-й по счету с правильным ответом получит подарок от Центра FM, брендированную майку, лимитированная, кстати, коллекция, лимитированная версия, и прекрасную кепку. Так что, да пребудет с тобой удача, пиши письма, жду.
1: Белорусский трек.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Танцевальное радио. Центр FM.
6: Новый трек.

0: Ну, такой вот он модненький. This Ain't Love называется Armand Van Helden. Еще одна суперзвезда из мира электронной сцены и электронной музыки у нас в гостях. 16:52 на часах. А я напомню, что именно сейчас у меня муки выбора. Не иначе, как кому отдать наш подарок. Лимитированную версию крутых маек и кепочку Центр FM. Да, я напомню, нужно всего-то ответить мне, в каком году состоялась первая в мире передача радиосигнала. Вариант А. Это был 1892 год. Вариант Б. Это был 1895 год. Или вариант В. 1896 год. А почему я спрашиваю? Да все просто. Потому что сегодня мы отмечаем прекраснейший праздник — День работников радио, телевидения и связи. В связи с этим решили и тебе подарки подарить. Так что действуй прямо сейчас. Пиши письма на 9107. Отправляй в виде смс-сообщения цифру А, может быть Б или цифру В. Выбирай, какая больше нравится. И жди результатов. Результаты совсем скоро. Напомню, что победитель получит в качестве подарка прекраснейший набор маек и кепочку Центр FM.
1: Белорусский трек.

0: Alone. Вот уж абсолютно верно сказано, точнее, спет Out Mode. Так называется проект, который завершает еще один час и который открывает для нас вечер. Вечер четверга, прекрасный день. Продолжаем его вместе на Центр FM. Далее W&W, Rave from Outer Space называется хит, которым откроем час. Медуз появится здесь со своим суперхитом. Ну а кроме этого будем слушать Fade Legrand. Здесь же Скрипт и другие топовые артисты для тебя со своими суперхитами. Оставайся. Доброго вечера, Беларусь. Двигаемся дальше. После прогноза погоды встречаем очередной микс супермузыки.
1: Погода на Центр FM.
0: 15 градусов и дождь. Завтра обещают в Бресте, в Гродно временами дожди до 13 тепла. В Витебске всего 12 градусов, временами также дожди. А вот в Гомеле, знаешь сколько? 27 тепла и без осадков. Да, в Могилеве 16 и дождь. Дождь завтра и в столице 12 градусов ожидается в Минске.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Снова классная музыка у нас в эфире в продолжении вечера. Hot Shake называется он Script. А так называется проект, который не так давно эту всю красоту и подарил нам. На часах же 17.09. Я напомню, день работников радио, телевидения и связи отмечаем мы сегодня. Я с удовольствием поздравляю коллег с этим прекрасным праздником. И именно поэтому в течение всего дня мы, Центр ФМ, стало быть, дарим подарки. Очередной набор маек из лимитированной коллекции и кепочка. Центр ФМ уже вот-вот найдет своего счастливого обладателя. Я напомню, чтобы его заполучить, нужно было всего-то ответить мне на простой вопрос. В каком году состоялась первая в мире передача радиосигнала? У меня были варианты ответов для тебя. Вариант А — это 1892 год. Вариант Б — 1895, и вариант В — 1896. Определился у нас, конечно же, и счастливчик, который получит все эти подарки, но перед этим давай-ка определимся все-таки и с правильным ответом. Итак, именно 7 мая 1895 года. Да, знаменитый физик Александр Попов продемонстрировал первый сеанс радиосвязи. Несмотря на то, что в первый раз в 1895-м передатчик еще не использовался для трансляции осмысленного текста, это случилось годом позже. Именно эта дата все-таки и считается официальным днем рождения радио. Стало быть, вариант Б — 1895-й — это правильный вариант. Мои поздравления. И, собственно, летят они обладателю номера, финальные цифры которого сейчас, одну секунду, найду, чтобы обозначить и назвать их. 2016. Вот именно этому счастливчику и отправляется наш кепочка Центра ФМ и целый набор маек лимитированной коллекции, естественно, Центра ФМ, брендированных. Там много-много всего интересного можно почитать. Ну и, конечно, самое главное, носить можно. Не снашивается-то майка, проверена, ношу давно. И радуюсь всегда тебе, предлагаю делать то же самое за одно. Тебя поздравляю. Естественно, будь на связи, но всем и каждому я желаю удачи в другой раз, потому что, напомню, в течение всего дня, стало быть, и вечером мы тоже продолжаем разыгрывать подарки. Очередной набор разыграем уже совсем скоро. Самое главное, слушай хорошую музыку у нас на Центр ФМ и будь с нами на связи. Слушай все внимательно.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Как сохранить лето в банке?
6: Легко! Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
5: А дальше?
6: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик 1 к 1» от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Русский трек.

Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: Очень любопытный хит американской суперзвезды диджеинга Фишера и австралийской вокалистки Tones and I. Как они нашли друг друга, большая загадка, но то, что это случилось, несомненно, это здорово. Поэтому и появился в результате такой фейма, в результате сотрудничества. Это здорово. 17:31 на часах. Доброго вечера. Тебе желаю, как всегда, много хорошей музыки готовлю дальше. Новости сейчас к ним, а сразу после здесь и Аксвелл. А здесь же Джон Саммит, музыка под названием Gimme the Love от Армина Ван Бюрена. Дон Диабло тоже не заставит себя долго ждать. Появится и много-много другого интересного. Ждем впереди. А в частности, очередной розыгрыш очередного приятного подарка от Центра ФМ. Оставайся, будь на связи, играй и выигрывай. Да пребудет с тобой удача.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Завтра Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным. О предстоящей встрече сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что главы государств проведут дружеский ужин. Во время него стороны обсудят вопросы сотрудничества между Москвой и Минском и перспективы его развития. Кроме того, обсудят вопросы международных, региональных и других проблем. В Беларуси снова ввели квоты на льготный ввоз электромобилей. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документом установлен лимит на текущий год – не более 20 тысяч машин. Физлицы смогут ввести по льготной схеме 6 200 электромобилей, юрлица – 13 800. Льгота действует только для граждан Беларуси с постоянным проживанием в стране. При продаже или передаче электромобилей резидентам России потребуется доплатить утильсбор и НДС. 10 мая по улицам Минска вновь пронесут самый большой флаг страны. Беларусь готовится отметить День государственного флага, государственного герба и государственного гимна. На площади государственного флага в 11 утра начнется торжественный ритуал чествования государственных символов. МОК снял ограничения на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Это значит, что белорусские спортсмены смогут выступать на международных стартах с государственным флагом и гимном без каких-либо дополнительных условий. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником 81-й годовщины Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. И в завершении ГАИ начала замерять скорость электросамокатов. Сотрудники госавтоинспекции теперь используют технический комплекс СКАТ-ПП для фиксации скорости средств персональной мобильности. Прибор передает данные о нарушителях на планшет инспектору. Это позволяет остановить лихача на месте. Измерения проводятся в местах, где средства персональной мобильности чаще всего сталкиваются с пешеходами и велосипедистами. Напомню, с сентября прошлого года в Минске на самокатах нельзя разгоняться быстрее 10 км в час. Нарушителям грозит штраф от 45 до 135 рублей. Только в столице за прошлый год зафиксировано около 500 инцидентов с участием средств персональной мобильности и пешеходов или же велосипедистов. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

0: 7 часов 41 минута в белорусской столице. Ты слушаешь Центр ФМ. За это тебе большое-большое спасибо. За это тебе много классной, яркой, солнечной, теплой, летней, в конце концов, музыки. А еще за это тебе много-много подарков от Центра ФМ. Волна подарков от Центра ФМ продолжает накрывать нас головой. И все это по случаю прекрасного дня, дня радио, который мы отмечаем сегодня. Ну и, конечно, чтобы заполучить очередной набор маек, брендированных маек, лимитированной коллекции и кепочку Центра ФМ, у нас с тобой задание на логику. Вопрос у меня следующий. Ответь мне, пожалуйста, на него. Слово «радио», оно произошло от латинского «радиус». А знаешь ли ты, как оно переводится на русский язык? Какие будут мысли? Чтобы легче тебе было определяться, вот тебе и варианты ответов. Вариант А – голос. Вариант Б – волна. И вариант В – луч. Вот, пожалуйста, определяйся с правильным. Выбирай, какой тебе больше нравится. Букву, просто-напросто букву А, Б или В. Отправляй мне на короткий номер 9107 в виде обычной смс-ки. Стань 7-м по счету с правильным ответом. 7-м просто-напросто, потому что сегодня 7 мая. И получи в ответочку целый набор подарков от Центра ФМ. Да прибудет с тобой удача. В очередной раз ее тебе желаю в неограниченных количествах и объемах. Ну и напомню еще раз задание. Слово «радио». Оно произошло от латинского «радиус». И знаешь ли ты, как оно переводится на русский язык? Вариант А – это «голос». Вариант Б – «волна». И вариант В – «луч». Жду твоих сообщений с нетерпением.
1: Будь в движении. На Центр ФМ.
2: О спорте просто с Олегом Шебека. В финале Кубка Гагарина сыграют «Локомотив» и «Акбарс». В решающем 7-м поединке полуфинала ярославский клуб вновь проявил характер, уступая по ходу встречи. Кстати, так же, как и было в серии 1-3, подопечные по Хартли сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу у «Авангарда» в середине второго овертайма 4-3. В финале за «Акбарс» сыграют два белорусских хоккеиста – защитник Степан Фальковский и форвард Владимир Алистров. А в тренерском штабе казанцев работает наш специалист Александр Макри. Первая игра состоится в понедельник, 11 мая. А в финале футбольной Лиги чемпионов встретятся «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен». Французский клуб в ответном поединке в гостях сыграл в ничью с мюнхенской «Баварией» 1-1. Отметим, что ворота ПСЖ защищал российский вратарь Матвей Сафонов. «Пари Сен-Жермен» является действующим обладателем трофея. Решающий матч состоится 30 мая в Будапеште. В бельгийском городе Депан завершился 6-й чемпионат Европы по имитации крика чаек. В нем приняли участие 75 человек из 16 разных стран. Победительницей стала Карин Гронхольц, которая, впрочем, не получила никакого приза, кроме громких оваций публики. Это были новости спорта на Центр ФМ.
1: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Give me the love. Это Армин Ван Бюрен. В эфире 17.51 на часах. Доброго вечера, Беларусь. Большой-большой привет в мир всем и каждому. Конечно, громадный привет и пожелания прекрасного настроения и с праздником. С днем радио, телевидения и связи. Я еще раз поздравляю и напоминаю, кто скажет мне, как переводится слово радиус с латыни на русский язык, тот большой молодец, тот получит бонус. Слово радио, оно произошло от латинского радиус. А знаешь ли ты, как оно переводится на русский язык? Это вариант А. Голос. Вариант Б. Волна. Или вариант В. Луч. Нужно определить с правильным ответом, выбрать буковку, которая нравится больше других, и отправить мне ее на короткий номер 9107. Оказаться седьмым по счету, потому что сегодня 7 мая, не иначе как, и получить подарок целый набор брендированных лимитированной версии маек от Центра FM и фирменную кепочку, которая будет защищать голову от солнца. А она нам еще пригодится. Правда ведь? Еще раз тебе удачи. Двигаемся дальше под музыку Дона Диабло.
1: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Ну, вот так вот, не успел появиться, а уже и прощается с нами Мортен. Пока-пока, говорит, пока-пока, Суэлта. Так называется этот хит от Мортена. Ну, прощается он лишь временно, естественно, появится в эфире снова, причем не заставит себя долго ждать, а скоро все случится, обязательно, естественно, не без твоей поддержки и помощи. Потому что именно ты оказываешь ее на сайте centrafm.by своим голосом и таким образом делаешь так, чтобы хит чаще появлялся в эфире Центр-ФМ. Все очень-очень просто, не правда ли? Заходи и действуй, от тебя. От тебя зависит многое, но касательно наполнения эфира Центр-ФМ как минимум. У нас же начало 7 на часах, мчимся дальше навстречу уже новой музыке. После прогноза погоды здесь с нами Prayer, Дэвида Гетта, здесь Фэрик Даун, здесь Макс Тайлер, Стив Аоки, другие топовые яркие. Ну и уже через 10 минут будем подводить с тобой итоги очередного розыгрыша подарка. Я напомню, сегодня весь день и весь вечер мы их разыгрываем, и все это, конечно же, в честь прекрасного праздника Дня радио, телевидения и связи. Напомню, вопрос для того, чтобы заполучить подарок, у меня очень прост, на него всего-то нужно ответить. Слово «радио», оно произошло от латинского «радиус», это, наверное, мы знаем. А вот знаешь ли ты, как оно переводится на русский язык? У меня есть варианты ответа для тебя. Вариант А – голос, вариант Б – волна и вариант В – луч. Определяйся и буквочку, просто буквочку, которая больше нравится тебе, отправляй мне на короткий номер 9107. Вот так. Удачи!
1: Погода на Центр-ФМ.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Итак, 15 градусов и дождь обещает нам завтра в Бресте. В Гродно 13, тепла, временами дождь также в Витебске 12, со знаком плюс, а вот в Гомеле, знаешь сколько, 27. Да, вот так, без осадков, погода там, в Могилеве до 16, тепла и дождь. Дождь обещают нам столицы, и всего 12 градусов ожидается завтра в Минске.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Радио хит, он репит, все логично, все честно. Макс Тайлер и он репит. Действительно хочешь, чтобы музыка звучала на репите. Ну, не совсем уж так, но как же чаще появлялась в эфире. Голосуй за нее, поддерживай ее лайком на нашем официальном сайте centerfm.by. Я приветствую еще раз всех и каждого, кто вместе с нами двигается этим вечером. Вместе с топовым классным хитом двигается только вперед, навстречу отдыху. Или уже отдыхает, или в пограничном состоянии мчит как раз-таки в направлении мягкого дивана, вкусного ужина. Опять-таки, хорошего настроения тебе. Ну и напомню, что в нашем эфире в честь праздника Дня радио, телевидения и связи продолжается марафон подарков. Мы продолжаем их раздавать. И не просто раздавать, а, конечно, за очень простые действия от тебя. За мои вопросы и твои ответы на них. Итак, я напомню, что не так давно я у тебя пытался выяснить, узнать твое мнение. Слово «радио», оно произошло от латинского «радиус». А вот знаешь ли ты, как оно переводится на русский язык? То самое слово «радиус». У меня были варианты ответов. Вариант «А» — голос, вариант «Б» — волна, вариант «В» — луч. Нужно было выбрать из трех один правильный и попасть сюда к нам с правильным ответом в нашу базу, общую базу смс-ок. Седьмым по счету, потому что просто-напросто сегодня 7 мая. 9107 — это короткий номер для смс-сообщений. Это так и на будущее. Я тоже напоминаю, потому что на этом у нас ничего не заканчивается, только лишь продолжается. Скоро очередной вброс, да? И ждем его. Очередной вопросик от меня прилетит обязательно. Ну а пока давай-ка разберемся все-таки с этим. Итак, правильный ответ. Правильный ответ — вариант «В» или третий. А третий вариант — луч. Вот так вот правильно переводится слово «радиус». Это отсюда же, кстати, слово «радиация», излуч. Ну и, собственно, правильно ответил и попал седьмым по счету абонент, у которого номер телефона заканчивается на 0270. Мои поздравления летят. Скоро прилетят тебе и подарки от Центра ФМ, а именно кепка, модненькая кепка Центра ФМ и такие же модненькие маечки, две штуки. Носи с удовольствием. И, конечно, двигаемся дальше все дружно и весело под любимую музыку Центра ФМ. Скоро очередной розыгрыш. Не пропусти.
1: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняв «Яскрава». У колекції упригаженні со срібра, натхненне родними символами. «Яскрава» – гэта сучасний погляд на беларускую жанчыну. Яна з упевненостю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца до сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: This is the rhythm of the night. Corona называется этот проект. Легендарный проект. И, естественно, он-то и звучит в нашей рубрике «Легендарный хит». Это Центр FM, 18.31 на часах, 7 мая. Сегодня на календаре мы продолжаем отмечать День работников радио, телевидения и связи. Поздравляем друг друга. В очередной раз, коллеги, с Днем работников радио, ТВ и связи. Я поздравляю. Пусть наша картинка всегда будет яркой, звук идеальный, а связь мгновенной. Я желаю всем нам поменьше форс-мажоров, побольше крутых проектов, не иначе как, и чтобы в жизни, как и в эфире, все шло по плану и без помех. Делаем одно очень важное дело, и давайте продолжать в том же духе, именно в таком же ритме и темпе. 18.31 на часах, дальше у нас новости, это Центр FM, все самое важное сейчас, а сразу после все самое приятное из мира топовой музыки, как водится в лучших традициях. Встречай и слушай музыку от Мартин Гаррикс, Диджей Куба, здесь у нас Pro Spa и многие другие любимые, других не держим.
1: Новости.
2: Пробная перепись населения может пройти в Беларуси уже в следующем году. Основная запланирована на 2029. Сбор данных будут вести двумя способами – через интернет и традиционным офлайн опросом населения. Сегодня депутаты в первом чтении приняли соответствующий законопроект. Основное изменение – снижается возраст респондентов до 15 лет, которые могут участвовать в этой кампании. Нацбанк планирует снизить ставку рефинансирования. Ближайшее заседание правления Нацбанка намечено на июнь. На нем планируют рассмотреть данный вопрос. Снижение ставки даст дополнительный импульс к снижению процентных ставок на кредитно-депозитном рынке. Уже сейчас наблюдается плавная динамика снижения ставок, прежде всего по кредитам для юрлиц. Окончательное решение по уровню снижения пока преждевременно, но вероятны варианты на 25 или 50 базисных пунктов. Из Беларуси выехало почти 1700 литовских фур, рассказали в Госпогранкомитете. Сейчас осталось более 200 фур на территории нашей страны. Это примерно 12% от первоначального количества. В ведомстве считают, что до конца мая они покинут Беларусь. Минск и Каир могут связать прямым рейсом. Вопрос авиасообщения обсудили на заседании Белорусско-Египетской торговой комиссии. В настоящее время белорусам доступны прямые чартерные рейсы из Минска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По словам министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, гражданам могут предоставить преференции по туристическим путевкам, чтобы они чаще выбирали Египет для отдыха. Минск, в свою очередь, готов увеличить поставки сельхозтехники. Новости компании. Только по 31 мая в Zika украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Zika – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником 81-й годовщины Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. И в завершение трезонные ожидания для прохождения электронной очереди собираются построить в Беларуси на приграничном участке с Евросоюзом. Такие зоны уже появились у пропускных пунктов Брест и Козловичи. Следующим по плану будет модернизирован пункт пропуска Берестовица у польской границы. Вторая зона ожидания с электронной очередью будет обустроена возле пункта пропуска Григоровщина у границы с Латвией. Обновление коснутся и пункта пропуска Каменный Лог на границе с Литвой. Электронная регистрация заметно улучшает условия ожидания для водителей, которые простаивают у границы. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

мне в землянке гармонь, про улыбку твою и глаза, про тебя мне шептали кусты белоснежных.

0: Любви.
1: С Днем Победы!
2: Белорусский трек.

0: Привет-привет, доброго нескучного вечера тебе, Центр ФМ на связи. И сегодня мы продолжаем отмечать и праздновать прекраснейший праздник, День работников радио, телевидения и связи, и, конечно, раздавать подарки тебе. У меня есть еще один комплект прекрасных подарков и еще один важный вопрос, требующий обсуждения. Я надеюсь, ты за. На этот раз я предлагаю тебе вспомнить историю не только радио, но и визуального вещания в нашей стране. Как ты думаешь, правда это или нет? Правда ли, что в 1980-х годах в Беларуси насчитывалось уже более 2 миллионов радиоприемников и почти столько же телеков, почти 2 миллиона телевизоров в 80-х годах, и страна была полностью радиоафицирована. Твои варианты, как ты думаешь, да или нет? Здесь очень-очень просто, да или нет. Пиши письма, отправляй их на 9107 в виде короткого смс-сообщения и, конечно, ожидай итогов. Опять-таки, 7-й по счету непременно получит приз. А приз такой в качестве подарка. Кепочка Центр ФМ. Очень крутая, красивая, брендированная. И две майки лимитированной коллекции.
1: Центр ФМ.

0: Like This, он называется именно так, Вэдди Стейс у нас в эфире сейчас. Это Центр ФМ, это радио только топовой музыки для тебя, 18.51 на часах. А я напомню, что в данный момент времени еще можно выиграть прекраснейший подарок от Центра ФМ, а именно две маечки, целый комплект, да, набор брендированной маечки, между прочим, лимитированная версия, и кепку Центра ФМ. И все это можно заполучить в рамках наших розыгрышей сегодня по случаю Дня радио, телевидения и связи. Собственно, что нужно сделать? Вот интересно твое мнение. Как ты думаешь, правда ли, что в 1980-х годах в Беларуси насчитывалось уже более 2 миллионов радиоприемников и почти столько же телеков, столько же телевизоров? Страна была полностью радиофицирована. Как ты думаешь, правда это или нет? Да или нет? Твои варианты на 9107 принимаются прямо сейчас. Отправляй, пиши письма. Итоги совсем скоро. Быть может, повезет именно тебе. Да или нет? 9107. Жду твои варианты, твои мнения.
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Summer называется этот прекрасный хит. Яркий, летний и солнечный от Боба Синклара. И вот как раз-таки о погоде и будем узнавать на завтра. Ждет ли нас это солнышко? Завтра природное. И, конечно, с этим разберемся. Много-много солнечной музыки. Это точно могу гарантировать и в ближайшем музыкальном часе. Да и, в принципе, совершенно всегда можешь рассчитывать на лучшую и наиболее яркую музыку на Центр FM. Она у нас здесь абсолютно круглые сутки. И самое-самое главное, пожалуй, круглогодично. С нами дальше Майк Постнер и Дэвид Гетта, их суперхит. Кроме того, будем слушать уже в новом часе Ферри Корстена и его Have Me, а также Сэм Фелд с хитом Sinners on the Moon. Это все впереди для тебя.
1: Погода на Центр FM.
0: Дождь обещают нам завтра в Бресте и 15 градусов. Временами дожди в Гродно и Витебске.

0: Гродно 13, в Витебске до 12 тепла, а вот в Гомеле завтра 27 и без осадков. В Могилеве 16 градусов и дождь, в столице завтра до 12 тепла и тоже, увы, с дождем.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну, вот так вот немного релакса для тебя этим вечером на Центр FM. Красивый хит под названием Mind от белорусского проекта Amidrome. Здесь 19.11 на часах. И, конечно, я тебе еще раз желаю хорошего настроения и говорю привет-привет от Центра FM. I love you. У нас осталось одно важное дело — подвести итоги еще одного розыгрыша. Собственно, этим предлагаю прямо сейчас и заняться. Действительно, это важный момент. Я напомню, что где-то полчаса назад, плюс-минус, я предложил тебе выиграть еще один подарок от Центра FM. Собственно, еще один набор маек брендированных, лимитированной коллекции, и кепку Центра FM. А для этого решил с тобой, вернее, предложил тебе порассуждать. Как ты думаешь, правда или нет, что в 1980-х годах в Беларуси насчитывалось уже более 2 миллионов радиоприемников и почти столько же телевизоров, и страна была полностью радиоуфицирована? Я предложил тебе ответить на этот вопрос, подумать предварительно, ответив «да» или «нет», отправить сообщение мне на 9107, наш короткий номер. Попасть сюда 7-м по счету, то есть стать счастливчиком, который угодит нашу общую базу смс-сообщений 7-м по счету с правильным ответом. И, собственно, за это я с удовольствием подарю тебе набор подарков. Майку и кепку от Центра FM. Носи с удовольствием. Уверен, что так и будет. Так, собственно, давай для начала с тобой с правильным ответом разберемся. Правильный ответ – да. Действительно. То есть все, кто отправили мне слово «да», оказались абсолютно правы. В 1981 году Беларусь действительно вошла в историю как год полной радиофикации с миллионами точек вещания. Вот такая вот любопытная инфа. Минутка истории, да, для тебя. И все это, конечно же, в честь дня радио, телевидения и связи, который мы отмечаем сегодня. Делаем это с большим-большим размахом, с удовольствием. Прекрасный праздник. Принимаем подарки, ну и, собственно, дарим их тебе с большим-большим удовольствием. Ну и, конечно, правильный ответ прислали нам многие, но 7-м по счету оказался счастливчик, чей номер телефона заканчивается на 2057. Мои поздравления, жди обратной связи, она обязательно поступит совсем-совсем скоро. Ну и, конечно, всем и каждому хорошего настроения. В любом случае, я желаю ни в коем случае не унывать, потому что много подарков будут разыграны еще впереди. 19.13 на часах. К слову, все самое интересное, как минимум, из мира музыки здесь, впереди для тебя.
1: Центр FM представляет.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Вот такой вот он, прекрасный My Body. Называется он именно так. Привет из прошлого в обновлении от Ives V звучал только что. Половина восьмого в стране. Значит, новости, пришло их время. Снова для тебя сейчас все самое важное и интересное. В продолжении вечера, после, слушая много классной музыки. Дом Долла выступит на Центр FM со своим Forever. Мы будем слушать с тобой Армина Ван Бюрена и Мартина Гаррикса. А еще здесь сет, Брайан Харт и Хьюгель. Все впереди для тебя.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».

0: Александр Лукашенко сегодня в преддверии Дня Победы вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Среди тех, кому вручили госнаграды, немало представителей силового блока, аграрии, представителей строительной отрасли, сферы энергетики и торговли, деятелей культуры и образования. Работники различных сфер удостоены медали за трудовые заслуги. Кроме того, были присвоены почетные звания «Народный учитель Беларуси» и звание «Заслуженный деятель науки». В Минске в эти минуты временно ограничено движение транспорта в районе Площади Победы. Это связано с проведением репетиций торжественных мероприятий, посвященных 9 мая. До 20:00 нельзя проехать по проспекту Независимости от Купалы до улицы Козлова, на улице Захарова от проспекта Независимости до Первомайской и на Киселева от проспекта Независимости в сторону Красной. Водителей просят учитывать данную информацию. 9 мая поезда в Минском метро будут ходить чаще. На Московской и Автозаводской ветках с 9 утра и до 11 поезда будут прибывать каждые 5 минут, а до полуночи каждые 4 минуты. На Зеленолужской линии в утренние часы интервал составит 7 минут, затем 6 минут. Из-за массовых мероприятий возможно временное закрытие входа-выхода на станции Площадь Победы, а также на некоторых других. Пассажирам рекомендуют заранее купить жетоны или проездные, либо оплачивать проезд банковской картой. Белавиас 22 мая планирует вернуть регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем. В Объединенных Арабских Эмиратах регулярные рейсы из Беларуси не летают с начала марта, когда обострился конфликт на Ближнем Востоке. Сейчас же в авиакомпании уточнили, что рейсы появятся в расписании, если будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов. На первом этапе рейсы будут летать два раза в неделю по вторникам и пятницам. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. И в завершение, в Беларуси подорожали билеты на поезда и электрички. К примеру, тарифы на перевозки пассажиров на городских линиях выросли в среднем почти на 27%. Изменения коснутся не только обычных билетов, но и детских тарифов, а также перевозки багажа. Тарифы на железнодорожные перевозки в Беларуси регулирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.
1: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!
2: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

высоте. Светила, спадая, ракета.

0: River, прекрасный хит Zom Zola, Kid Cudi. Еще несколько месяцев назад его можно было слышать в нашем Центр FM ТОП-20, нашей радио двадцаточки лучших любимых. Причем хит несколько раз достигал ТОП-3, но ни разу не становился лидером. Вот такая вот история этого прекрасного хита. Он снова с нами в без 10:08. Доброго вечера я тебе желаю. Напомню, ты слушаешь Центр FM. Спасибо тебе за это. И много хорошей музыки впереди. Мы будем встречать Кэшмир. Мы послушаем Фишер и много другой топовой. Только так.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Белорусский трек.

ключевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Еще один не иначе, как гениальный музыкальный продюсер Кэшмир. Зовут его Ultra Love. Так называется прекрасный трек, который мы слушаем в продолжении вечера. Глоток сырости, одновременно расслабляющий и танцевальный суперхит. Ultra Love нуждается в той поддержке. Голосуй за него на сайте centrfm.by, заглядывай и таким образом делай так, чтобы он чаще появлялся в эфире. Ну а кроме прочего, быть может, именно твой голос станет решающим, и хит попадет в наш Центр FM ТОП-20. Наше радио 20-ка лучших и любимых уже завтра. Мы встретимся в ней ровно в 5 часов вечера, так что повлиять на итоги можно, и не только можно, а нужно. Не стесняйся и не ленись. Заглядывай. После прогноз погоды в эфире встречаем музыку Армонда Ван Хелдена. Дон Диабло подарит там свой Remember Me, а еще Джон Ньюман и его обновленный Love Me Again. Тебе понравится.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: 15 градусов и дождь обещают завтра в Бресте. Временами дожди также ожидаются в Гродно и Витебске. В Гродно 13, в Витебске 12 градусов. В Гомеле 27 тепла и погода без осадков. В Могилеве до 16 с дождем. В столице завтра 12 градусов и тоже дождь ожидается в Минске.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

Провели выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные.

0: Tom Digweed.
1: Вы в Transitions с Джон Дигвид на FM, совершенно новый трек от Patch Park, Spacious, а далее знакомое лицо на лейбле Bedrock, это Moonface и Air Scola. Фантастический трек, отличная клубная вещь.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Далее «Transitions» с Джон Дигуэт на «Центре».
3: Категория 16+.

0: This is Transitions.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

Марко Борелли, Клауди и последний трек перед перерывами нашим гостевым миксом в Transitions Joe Digis на центре. Прям кое-что новое от Эйба и Фабрисио Мозони, Айзо Статико.

0: First part of this week's transitions. Stay tuned.
1: Оставайтесь с нами. Далее гостевой микс.
2: You've been listening to Transitions with John Digweed.
3: Вы слушаете радиошоу Transitions с John Digweed на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
4: Категория 16+.
5: Реклама. 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
6: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры.

0: можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Transitions. Welcome back to Transitions.
2: С возвращением на Transitions Center FM танцевальное радио Беларуси. Я Джон Дигвит. Пришло время для гостевого микса на этой неделе. Давненько у нас не был Кристиан Смит. Сейчас он как раз продвигает свой новый сингл Golden Point, который вышел на Bedrock. У него давние отношения с лейблом. Его трек Fly A Talk стал очень популярным на лейбле с момента его релиза. Кристиан Смит один из самых занятых диджеев. Постоянно гастролирует по всему миру, но он нашел время в своем графики, чтобы подготовить для вас этот микс. Надеюсь, вам понравится. Итак, встречайте Кристиан Смит специально для Transitions на Центр FM. Наслаждайтесь.

0: It's the guest mix on Transitions as we check out Christian Smith.
1: Вы слушаете гостевой микс с Кристиан Смит в Transitions с Джон Дигви на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

0: последние 60 минут вы слушали отличный микс от Кристиан Смит. Если вы все еще не слышали его трек «Golden Point», обязательно зацените, он точно для танцполов. Кристиан, как я уже сказал, постоянно гастролирует за подробностями его расписания, ремиксами и новыми работами. Загляните в его сети. А это Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Центр.FM.by. Еще раз спасибо Кристиан Смит за этот микс, и спасибо вам, что были с нами на этой неделе. Надеюсь, вам понравилось. Вернусь в то же время на то же место, только здесь, на Центр FM в Transitions. Отличной вам недели.
1: Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дигвит на Центре.